0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к 9 веку.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-33». 2003 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Билетик в кино».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Цифровое заселение в гостиницах через приложение «Макс» стало доступно более чем в 2000 средствах размещения по всей стране. Об этом сообщили в российском Минэкономразвитии. А Татарстан, Кубани и Подмосковье возглавили рейтинг регионов по заселению в отели через нацмессенджер «Макс». Сервис добровольный, доступен только совершеннолетним гражданам России. Россиянам рассказали, сколько дней отпуска положено для регистрации брака. Так, в соответствии с Трудовым кодексом, работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы на срок до 5 календарных дней. Они, что важно, не вычитаются из основного ежегодного оплачиваемого отпуска. Народный артист России Михаил Пореченков рассказал, что любовь к криминальному жанру и полицейской драме в России обусловлена стремлением к торжеству справедливости, победе, добра над злом. Напомню, на днях актер представил премьеру полицейской комедии «Капитан Туман». В ленте он исполнил главную роль, конечно, капитана полиции. Россиянам рассказали, как правильно готовить овсянку. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россиянам раскрыли правильный способ приготовления овсянки на завтрак. По мнению диетологов, важно выбирать овсяную кашу долгой варки, которую необходимо готовить на протяжении минимум 20-25 минут. Ведь так называемые каши-пятиминутки содержат меньше клетчатки и, наоборот, богаты вредными добавками. А для сытости в блюдо можно добавить стертый твердый сыр, вареное яйцо или рыбу. Режиссер и продюсер Федор Бондарчук заявил, что состоянием российского кинематографа, который за несколько десятилетий прошел сложный путь, можно и нужно гордиться. По его мнению, сейчас в нашей стране реализовываются самые смелые проекты, решаются интересные технические и творческие задачи. Бондарчук уверен, что самым главным достижением нашей индустрии являются люди. В институте Пушкина назвали верное написание слова «прийти». В его середине верно писать «и» краткую. Эксперты напоминают, что этот вариант стал нормой еще в середине 20 века по решению орфографической комиссии Академии наук СССР. До этого существовали три варианта написания «прийти», «прид-ти» и «прид-ти». Да-да, с двумя буквами «т» в середине. Слово года в России объявят уже в декабре. Кто же претендует на победу? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: начале.
1: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
2: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: Да?
1: Алиса от Яндекса.
0: Или салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Минпросвещение страны назвали продолжительность школьного дня. Там отмечают, что режим дня каждая школа устанавливает самостоятельно. Однако учеба должна начинаться не раньше 8 утра и заканчиваться не позднее 7 вечера при наличии второй смены. Слово года объявят в России в декабре. Оно будет выбрано на основе экспертизы рабочей группы, народного голосования и анализа больших данных. Пока же в расширенный список вошли аж 40 терминов. При их выборе эксперты в первую очередь ориентировались на их актуальность. Это, например, белые списки, ГАЗ, ИИ, маркетплейс, нишевый, НПЗ, отмена, праймера, промт, ред флаг и другие. Совет Международной Федерации конного спорта решил снять санкции с российских спортсменов. Также он разрешил проводить соревнования в нашей стране. Новые правила вступают в силу уже с 5 октября. А наши спортсмены с этого момента смогут выступать на турнирах с национальным флагом и гимном. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылки почти 2 века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Хай-Фай» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Виагра». «Я не вернусь».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эту песню группы «Дискотека Авария» смело можно назвать пророческой. Как вы наверняка помните, в центре этого музыкального произведения история о том, как молодые провинциальные диджеи отправляются покорять столицу своими мелодиями и ритмами. Песня «На острие атаки» вышла в 2001 году и успешно соединила и дух обычных российских дворов, и танцевальную музыку того времени. Получился, по сути, идеальный трек для начала знакомства с коллективом. И, как покажет история, у квартета из Иваново получилось воплотить в жизнь все то, о чем они спели. Ну или же зачитали.
1: Гляди, как я сексуален, я твой не какой-нибудь парень Галин. Танцую вправо, танцую влево, yeah. Где же ты, моя королева, йоу?
2: Автором музыки и слов этой композиции привычно является лидер группы Алексей Рыжов. Кстати, не менее ироничным, чем трек, получился и клип. Обязательно рекомендую его вам пересмотреть и как следует посмеяться. Интересно, что песня вышла в рамках альбома «Маньяки». И сказать, что он был насыщен крутыми хитами, значит ничего не сказать. Тут вам и «Небо», и песня про яйца, «Заколебал ты», «Новогодняя», а еще и «Диско-суперстар». Лично я заслушивал эту кассету буквально до дыр. Ну а сейчас же давайте, уважаемые слушатели, споем вместе с простыми ребятами из Иваново.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. «5 минут от твоего дома».

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. У взрослых отпуск, а у школьников, правильно, каникулы. Но когда же они появились и какова их история? Первое упоминание о летнем отдыхе для учащихся относится аж к 13 веку. Тогда Папа Римский Григорий IX издает указ, в котором рекомендует учебным заведениям давать студентам отпуск летом, чтобы они помогали своим семьям в полевых работах. Все логично, но речь ведь тут шла именно про летние каникулы. Лишь много позже, в 17 веке, благодаря легендарному чешскому педагогу Яну Амосу Каменскому, появляется система образования, которая ложится в основу современной школы. Он ввел разделение учебного года на 4 части и установил единые даты начала и окончания учебы. Время между учебными сессиями стало отводиться для отдыха. В нашей стране до 1917-го словом «каникулы» назывался период летнего отдыха. В толковом словаре «Даля» можно найти следующее определение. Каникулы – жаркое летнее время и, внимание, гулянки. Интересно знать, полные каникулы в те годы длились с 1 июля по 15 августа. Но вот в 1935 году официально были установлены привычные нам каникулы – осенние, зимние, весенние и, конечно, самые продолжительные летние.
0: Очень полезная передача.
2: Гусевчане или гусевцы – так называют жителей города Гусь Хрустальный.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Карри. Что же это? Приправа, соус или блюдо? Разрешим путаницу раз и навсегда. Карри – знаковое индийское блюдо, но Индия – большая страна. Кухни и блюда ее регионов существенно отличаются друг от друга, в том числе и карри. Шутка ли? Блюд с таким названием в этой стране около 50, хотя на самом деле это разные блюда, в которые лишь добавляют нашу приправу. Само слово «карри» происходит от тамильского и означает «соус». И все же на данный момент существует как минимум два крупных карри-направления. И они лишь отдаленно связаны между собой. Первое индийское – это набор специй и сухая приправа – карри. Ее добавляют в разные блюда, от закусок до десертов. И в горячие, и в холодные. И, наконец, тайское – это паста и жидкое блюдо с ней. В российских магазинах можно найти продукт под названием карри-паста. Специи там сочетаются с маслом, томленым или растительным. Ну а состав же, скажем так, каноничного карри очень строг. Это куркума, тмин, кориандр, имбирь, перец чили, черный перец, чеснок, корица, гвоздика, мускатный орех и кардамон. Ну а самыми востребованными в нашей стране являются блюда из курицы, которые-то и добавляют популярную индийскую приправу.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: В курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел Тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Кто такие тарелочницы и почему это слово буквально раскололо российское общество? Слово «тарелочница» буквально взорвало русскоязычный интернет несколько лет назад. Впрочем, полыхает все и сегодня. Сначала слово описывало девушек, которые посещают рестораны за мужской счет, а затем превратилось в универсальный ярлык для женщин, которые ожидают материальных благ от мужчин. Слово породило тысячи мемов, инструкций по вычислению тарелочниц и жарких споров в соцсетях. Прекрасная половина человечества буквально бесится от этого слова. Некоторые эксперты считают, что подобное поведение скорее редкое исключение и вовсе не столь распространено, как иногда представляется в интернет-дискуссиях. Конечно, есть женщины, которые ходят на свидания исключительно ради вкусной и бесплатной еды, но их точно не так много, как считают в сети. С другой стороны, если девушка не устроила свидание, она не хочет продолжать общение, мужчине проще обвинить ее в меркантильности, чем признать то, что он для нее не привлекателен. Отсюда и такое количество жалоб на тарелочниц.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: скучаю, скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась,
0: любимый.
2: Давай жить.
0: Наверное.
2: Давай пожить.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.
2: Я нужна мне знаки.

хит-парад «Главные песни большой страны». Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Город Александров – туристический центр на Золотом кольце России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке.
1: Группа Виагра. Попытка номер 5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эту песню группы «Дискотека Авария» смело можно назвать пророческой. Как вы наверняка помните, в центре этого музыкального произведения история о том, как молодые провинциальные диджеи отправляются покорять столицу своими мелодиями и ритмами. Песня «На острие атаки» вышла в 2001 году и успешно соединила и дух обычных российских дворов, и танцевальную музыку того времени. Получился, по сути, идеальный трек для начала знакомства с коллективом. И, как покажет история, у квартета из Иваново получилось воплотить в жизнь все то, о чем они спели. Ну или же зачитали.
1: Гляди, как я сексуален, я твой не какой-нибудь парень, Галин. Танцую вправо, танцую влево, yeah. Где же ты, моя королева, йоу?
2: Автором музыки и слов этой композиции привычно является лидер группы Алексей Рыжов. Кстати, не менее ироничным, чем трек, получился и клип. Обязательно рекомендую его вам пересмотреть и как следует посмеяться. Интересно, что песня вышла в рамках альбома «Маньяки». И сказать, что он был насыщен крутыми хитами, значит ничего не сказать. Тут вам и «Небо», и песня про яйца, «Заколебал ты», «Новогодняя», а еще и «Диско-суперстар». Лично я заслушивал эту кассету буквально до дыр. Ну а сейчас же давайте, уважаемые мои слушатели, споем вместе с простыми ребятами из Иваново.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: повеселимся, блин!
1: Парусина, произведенная в Кинешме, славилась далеко за пределами Российской империи. Знаменитый адмирал Нельсон, командующий британским флотом, ходил по морям под парусами из кинешемского полотна.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: Этих дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. У взрослых отпуск, а у школьников, правильно, каникулы. Но когда же они появились и какова их история? Первое упоминание о летнем отдыхе для учащихся относится аж к 13 веку. Тогда Папа Римский Григорий IX издает указ, которым рекомендует учебным заведениям давать студентам отпуск летом, чтобы они помогали своим семьям в полевых работах. Все логично, но речь ведь тут шла именно про летние каникулы. Лишь много позже, в 17 веке, благодаря легендарному чешскому педагогу Яну Амосу Каменскому, появляется система образования, которая ложится в основу современной школы. Он ввел разделение учебного года на 4 части и установил единые даты начала и окончания учебы. Время между учебными сессиями стало отводиться для отдыха. В нашей стране до 1917-го словом «каникулы» назывался период летнего отдыха. В толковом словаре «Даля» можно найти следующее определение. Каникулы – жаркое летнее время и, внимание, гулянки. Интересно знать, полные каникулы в те годы длились с 1 июля по 15 августа. Но вот в 1935 году официально были установлены привычные нам каникулы – осенние, зимние, весенние и, конечно, самые продолжительные летние.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Летчик Юрий Алашеев, родившийся в городе Инза, проводил испытания первого в мире реактивного пассажирского самолета Ту-104.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». «Туман».

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Константин Донской. Здравствуйте. Карри. Что же это? Приправа, соус или блюдо? Разрешим путаницу раз и навсегда. Карри – знаковое индийское блюдо, но Индия – большая страна. Кухни и блюда ее регионов существенно отличаются друг от друга, в том числе и карри. Шутка ли? Блюд с таким названием в этой стране около 50, хотя на самом деле это разные блюда, в которые лишь добавляют нашу приправу. Само слово «карри» происходит от тамильского и означает «соус». И все же на данный момент существует как минимум два крупных карри-направления, и они лишь отдаленно связаны между собой. Первое индийское – это набор специй и сухая приправа – карри. Ее добавляют в разные блюда, от закусок до десертов, и в горячие, и в холодные. И, наконец, тайское – это паста и жидкое блюдо с ней. В российских магазинах можно найти продукт под названием карри-паста. Специи там сочетаются с маслом, томленым или растительным. Ну а состав же, скажем так, каноничного карри очень строг. Это куркума, тмин, кориандр, имбирь, перец чили, черный перец, чеснок, корица, гвоздика, мускатный орех и кардамон. Ну а самыми востребованными в нашей стране являются блюда из курицы, которые-то и добавляют популярную индийскую приправу.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: В Астрахани более 50 мостов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Айова, улыбайся!

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Алсу и Вадима Усланова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Кто такие тарелочницы и почему это слово буквально раскололо российское общество? Слово «тарелочница» буквально взорвало русскоязычный интернет несколько лет назад. Впрочем, полыхает все и сегодня. Сначала слово описывало девушек, которые посещают рестораны за мужской счет, а затем превратилось в универсальный ярлык для женщин, которые ожидают материальных благ от мужчин. Слово породило тысячи мемов, инструкций по вычислению тарелочниц и жарких споров в соцсетях. Прекрасная половина человечества буквально бесится от этого слова. Некоторые эксперты считают, что подобное поведение скорее редкое исключение и вовсе не столь распространено, как иногда представляется в интернет-дискуссиях. Конечно, есть женщины, которые ходят на свидания исключительно ради вкусной и бесплатной еды, но их точно не так много, как считают в сети. С другой стороны, если девушку не устроило свидание, она не хочет продолжать общение, мужчине проще обвинить ее в меркантильности, чем признать то, что он для нее не привлекателен. Отсюда и такое количество жалоб на тарелочниц.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Славянск на Кубани был основан в 1774 году как крепость для защиты южных границ Российской империи.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Александра Маршала. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Александр Маршал. «Ливень».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

50. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: разводить ненависть.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Плачет девочка в ноутбуке.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым! Танцевально! Хитово! Кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Вот уже с 1765 года основу промышленности города Выкса составляет металлургическое производство.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты — это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Юрия Титова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: А не спеть ли мне песню? О любви, а не выдумать.
2: Куда никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные
2: нельзя.
0: Песни нельзя. Большой нельзя. Страны.
3: От меня за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Слушая наше дыхание,
0: радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Бийск – самый старинный город Алтайского края.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Один из самых знаменитых жителей Кёнигсберга, предшественника современного Калининграда, был великий философ Иммануил Кант.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.